предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: putting on the Ritz, putting on the Ritz, putting on the Ritz, putting on the Ritz.
1: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.

Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение «Додо Пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горск.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
1: Композиция «Love Me Tender» вошла в одноименный фильм, в котором Элвис Пресли впервые попробовал себя в качестве актера. Песня стала безумно успешной. Возглавив национальный чарт США, «Love Me Tender» оставалась главной песней в Америке в течение 5 недель. А тираж пластинки «Love Me Tender» достиг 1 000 000, что в те времена было случаем исключительным, когда речь шла о саундтреке.
0: Элвис Пресли. «Love Me Tender».

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 6 утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Корочная головка. ОГРН 121-770-0253-671. Возможные персональные ограничения. 0+.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
4: Армани, Версаче, Прада, Гуччи. Узнайте подлинную историю всемирно известных брендов фэшн-индустрии в фильме «Сделано в Милане. История Армани и итальянской моды». Смотрите в кинотеатрах с 1 октября. 16+.
5: Радио Монте-Карло представляет. С 21 по 23 октября в Красноярске пройдет международный форум «Россия. Спортивная держава». Главное деловое событие года для спортивной отрасли. 3 дня в центре внимания развития международного сотрудничества, профессиональный и массовый спорт, новые идеи и решения. Форум проходит при поддержке правительства и Минспорта России. Оператор фонд «Росконгресс». 18+.
6: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений.
7: Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок.
6: Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
4: Страсть, ложь, опасная тайна и человек, который готов зайти слишком далеко.
8: Чтобы помочь людям, их иногда приходится обманывать.
4: Психологический триллер «Доктор Глаз» в кинотеатрах с 1 октября. 18+.
5: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Вкусвилл приготовил и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Радіо Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 7 утра. Вы слушаете Радіо Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет?
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт. Заезжай сегодня.
4: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
7: Эконом свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
8: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
9: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
10: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про здоровье. С наступлением осени многие замечают, что стали быстрее уставать, чаще хочется спать, а настроение будто приглушили. Но это далеко не всегда признак депрессии, подчеркивает кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт Ирина Крашкина. В обиходе часто говорят про осеннюю депрессию, но в профессиональной среде для таких состояний используют термин «сезонное аффективное расстройство». Его особенность в том, что симптомы появляются регулярно чаще осенью и зимой. Среди главных факторов, влияющих на развитие расстройства – сокращение светового дня, смена режима сна, снижение активности и меньше времени на улице. При этом несколько пасмурных дней, желание укутаться в плед вечером – еще не повод для тревоги. Насторожиться стоит, если состояние держится неделями и проявляется такими признаками, как постоянная подавленность или раздражительность, потеря интереса к привычным занятиям, выраженная усталость, нарушение сна, аппетита, проблемы с концентрацией, ощущение беспомощности. Если такие симптомы мешают жить, важно обсудить состояние со специалистом. Самостоятельно подбирать лечение нельзя. При сезонном аффективном расстройстве врач может рекомендовать психотерапию, светотерапию или медикаменты. Все строго. Индивидуально. Для поддержки самочувствия психотерапевт советует простые, но действенные меры. Проводить больше времени при дневном свете, особенно утром, соблюдать регулярный режим сна, сохранять физическую активность, не изолироваться и поддерживать общение.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: «Voya Taishan» – флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 км пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. «Voya Taishan». Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club «Кухни народов России». Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско.
4: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско».
3: Я доволен.
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
6: Вы слушаете радио «Монтека».

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: «Voya Taishan» – флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод, поворотная задняя ось, трехкамерная пневмоподвеска, до 280 км пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. «Voya Taishan» – привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» – и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сбер спасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк Онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 0+.
6: Радио Монте-Карло. Ваш

0: радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, северо-восточный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха днем от 16 до 18 градусов тепла.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: Майкл Джексон. Шоу посвящение легенде. Танцы, оркестр, живой вокал. Специальный гость – Гаго Джексон. 2 октября – ДК «Ростсельмаш». 12+.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
9: Без возрастных ограничений.
10: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
12: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
13: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 8 утра.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Доброе утро. Авиакомпания FlyDubai временно приостановила полеты в Израиль и обратно после происшествия на рейсе из Дубая в Тель-Авив. Ограничение будет действовать на время расследования. Самолет 30 сентября совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По предварительным данным, один из них собирался разбить лайнер с пассажирами, а второй попытался ему помешать. Лайнер удалось благополучно посадить, пассажиров позже доставили в Израиль другим рейсом. Красная кнопка для защиты от мошенников заработает на госуслугах в этом году. К сервису подключаются банки и операторы связи, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, граждане, попавшиеся на уловки аферистов, нажав на кнопку, смогут заморозить значимые онлайн-операции. Злоумышленник просто не сможет перевести деньги от имени пользователя или сменить пароли. Ранее Григоренко сообщил, что третий пакет мер против кибермошенников находится на финальной стадии разработки. Документ внесут в Госдуму в осеннюю сессию. Оценку готовности энергосистемы Ростовской области к зиме окончательно завершат до 1 ноября. На данный момент большинство энергообъектов находится в готовности. Также подготовку выполнили большинство предприятий. Об этом сообщили на заседании штаба по безопасности электроснабжения. Также на заседании говорили о мероприятиях по подготовке генерирующего и сетевого оборудования, об организации профильной рабочей группы и о проведении учений по ликвидации аварийных ситуаций. Сельхозпроизводители и организации АПК Ростовской области уже получили 2 миллиарда рублей субсидий. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, сейчас идет проверка документов по второму траншу зерновой субсидии, на который предусмотрено порядка 600 миллионов рублей. В работе находятся 234 заявки, половина из которых уже готова к финансированию на общую сумму почти 290 миллионов рублей. Перечисление средств получателям планируется осуществить не позднее 25 октября. Спрос на глэмпинги и стоимость проживания в них выросли за год на 10%. Россияне традиционно любят отдыхать на природе, но в последнее время стремятся это делать с большим комфортом, сообщает РИА Новости. В среднем россияне арендуют глэмпинги на 1-2 дня. Наиболее востребован отдых такого формата в Подмосковье, Ленинградской области и Краснодарском крае, а также Нижегородской области и Карелии. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде по информации Центробанка России на четверг курс доллара составляет 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. В эти минуты в Ростове плюс 12 и пасмурно по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: О пятибалльных заторах сообщает Яндекс.Карты этим утром в Ростове-на-Дону. Движение на улицах города плотное. Самый загруженный отрезок – это проспект Михаила Нагибина от улицы Нариманова до проспекта Ленина. Здесь вы потеряете около 20 минут. На 15 минут задержитесь на проспекте Стачки от улицы Кулагина до Портовой. 10 минут задержитесь на Шибалдаева, площади Народного ополчения, улицы Шибалдаева, стадионной от улицы Цезаря Кунникова до Комсомольской площади. И столько же времени затратите на Закруткина от 9-й линии до Театрального проспекта. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
4: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
5: Без возрастных ограничений.
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
5: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
7: Начинается рассказ про ваш будущий матрас. Он удобен – это раз. Форму тела без труда принимает – это два. Для здоровья всей семьи – идеален. Это три. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять. В Дон Матрас. Скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
8: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о знаменитостях. Родственники легендарной шведской актрисы Греты Гарбо дали согласие на создание ее и двойника и использование его в рекламе и в кино. Гарбо можно увидеть уже в рекламе шведской промышленной компании SKF. В ролике цифровая копия кинозвезды рассказывает об инициативах по энергосбережению. Наследники Гарбо считают, что позднее ее и двойника могут использовать и для больших кинопрокатов. Образ Греты воссоздали с помощью нескольких моделей искусственного интеллекта, включая китайскую C-Dream и Google Nano Banana Pro. Интересно, что для разработки ее двойника не использовали видео с участием актрисы или ее фото, поскольку все они защищены авторским правом. В работе применяли текстовые подсказки, заверяют авторы проекта. Затем настоящая актриса сыграла роль Гарбо. Получившееся изображение совместили, а голос Греты воссоздали по записи из одного из ее ранних фильмов. В результате получилась версия Гарбо, которая избегает эффекта «Зловещей долины». Ранее образ Греты Гарбо использовали для рекламных материалов модных домов Ferragamo, Gucci и Louis Vuitton. Ролик для SKF стал первой видеоработой с ее двойником. Семья Гарбо намерена сохранить, защитить и приумножить ее наследие. И потому обещает быть очень разборчивыми в вопросах партнерства.

0: «Улицы мира» на радио Монте-Карло.
1: Акербрюгге. Район Акербрюгге, что в норвежской столице Осло, обожают местные жители и туристы. Здесь каждый может найти занятия по вкусу, от шопинга в бутиках с мировыми брендами до встреч с друзьями за чашкой кофе и неспешных прогулок по набережной. В 19 веке район был занят судоверфями, промышленными предприятиями, а также всевозможными складами. Но в 1982 году было принято решение закрыть производство, а все судоверфи демонтировали. За следующие несколько десятилетий район превратился в одно из самых модных мест в городе. Большинство зданий района построены из стекла и бетона в стиле архитектурного модернизма. Среди них много необычных и абстрактных форм. Но главной изюминкой района остается деревянная мостовая, которая сохранилась здесь с конца 20 века. С набережной открывается прекрасный вид на крепость Акерсхус — самое старое сооружение Осло, которое сохранилось еще с начала 14 века. По легенде, эту крепость заложил король Норвегии Хакон V Святой Магнуссон еще в 1287 году, когда на него напал барон из другого норвежского города Сарпсборг. Это был первый случай в истории страны, когда здание крепости построили из кирпича и камня. Недалеко от Акербрюгге находится городской совет Осло — монументальное здание с двумя башнями. Это один из известнейших символов норвежской столицы. Здание считается памятником архитектуры первой половины 20-го столетия. Изнутри стены городского совета отражают выдающиеся события из истории страны, например, в экономике и рабочем движении. Здесь же есть комната Мунка с картиной Эдварда Мунка «Жизнь».
0: Улицы мира.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки 2 раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско.
7: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско».
6: Я доволен.
8: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
9: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
11: В этом весь Т.
10: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
16: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника для разных людей. Для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
17: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
18: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: рублей. Бизнесу быть.
1: Точка.банк. АО.ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру. Приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горск, СКР.
6: Алло, ну, как там с бизнесом?
7: Что? Вы кому звоните?
6: Твоему бизнесу звоню.
7: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер...

0: Ауцепайл. Москва. ОГРН. 111-774-668-98-40. 0+.
1: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Погода на радио Монте-Карло.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, северо-восточный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха днем от 16 до 18 градусов тепла.
3: Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Майкл Джексон. Шоу, посвящение легенде. Танцы, оркестр, живой вокал. Специальный гость Гаго Джексон. 2 октября. ДК Ростсельмаш. 12+.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Ваше время стоит дорого. Хаммер Строй Групп берет под контроль весь сложный ремонт. От инженерных решений до идеальной отделки. Один ответственный подрядчик за результат без компромиссов. Строительство, дизайн, ремонт жилых и коммерческих объектов. Звоните 2-309-0190. Хаммер Строй Групп. Ваше пространство – наш стандарт качества.
11: Дизайнерская мебель по Сижу. Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
12: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
13: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 9 утра.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Доброе утро. С 1 октября в России меняются условия семейной ипотеки. Процентная ставка и сумма теперь зависят от количества детей и региона проживания. Вместо единой льготной ставки 6% она будет в пределах от 2 до 12%. Для семей с одним или двумя детьми кредит станет дороже, а для семей с четырьмя и более детьми дешевле. Государство будет субсидировать льготную ставку не более 15 лет. Первоначальный взнос составляет не менее 20%. Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция перестали признавать российские пятилетние загранпаспорта без биометрии. Об этом сообщает РБК. С сегодняшнего дня такие документы не принимают уже 15 стран Шенгенской зоны. Для поездок туда россиянам потребуется 10-летний биометрический загранпаспорт. При этом в странах Бенилюкса ранее выданные визы, вклеенные в пятилетние паспорта, разрешили использовать до конца декабря. Еще 14 стран Шенгена пока продолжают принимать российские не биометрические паспорта, среди них Италия, Испания, Греция, Португалия и Швейцария. Перед поездкой туристам рекомендуют заранее проверять требования конкретной страны, поскольку правила постепенно меняются. В октябре в Ростовской области временно изменится расписание движения пригородных поездов. Причина – плановые работы по ремонту железнодорожной инфраструктуры. Кроме того, с 1 по 25 октября будет полностью отменено движение ряда составов, обслуживаемых АО «Северокавказская пригородная пассажирская компания». Об этом сообщили в Министерстве транспорта Ростовской области. Пассажирам рекомендуется заранее планировать поездки с учетом изменений. С 1 марта будущего года в Донском регионе полностью запретят розничную продажу вейпов. Об этом рассказали в законодательном собрании Ростовской области. Законодательная инициатива вызвана тем, что электронные сигареты наносят серьезный ущерб здоровью. Ростовская область первой в стране запретила продажу вейпа подросткам. Параллельно были введены штрафы для нарушителей. Для граждан они составляют от 200 до 300 тысяч рублей. Для должностных лиц от 500 до 700 тысяч. И для юридических лиц от 1,5 до 2 миллионов рублей. Россияне стали чаще оценивать отношения с начальством как дружеские. Такой точки зрения придерживается 26% граждан. 4 года назад об этом говорили всего 19%, сообщает РИА Новости. Впрочем, большинство по-прежнему называют свое общение с руководством сугубо деловым. Чаще всего придерживается приятельского формата общения молодежь. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на четверг курс доллара составляет 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. В эти минуты в Ростове плюс 13 и пасмурно, по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 6 баллов оценивает дорожную ситуацию к этой минуте Яндекс.Карты в Ростове-на-Дону. Движение на улицах города затруднено. Самый плотный поток на Таганрогской, Дачной, 56-й армии от Гагринской до улицы Вавилова. Здесь скорость потока составляет 8 км в час. Время проезда более 20 минут. На Шибалдаева, площади Народного ополчения, Шибалдаева, Стадионная, от площади 2-й пятилетки до Комсомольской площади простоите более 15 минут. Столько же времени потратите на проспекте Михаила Нагибина от улицы Нариманова до проспекта Ленина, но в этом случае еще и добавилось на этом участке ДТП. И на Закруткина от улицы 9-й линии до Театрального проспекта также задержитесь на 15 минут. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
0: Реклама.
2: Ты слышала новый хит?
3: Нет.
2: Тогда включаю.
4: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
5: Заезжай сегодня.
6: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Чтобы все ваши планы осуществить,
9: вам важно здоровье свое сохранить.
8: У вас впереди много новых побед.
9: Здоровье вам нужно еще на 100 лет.
8: Многопрофильная поликлиника «Глобус», Центр репродукции человека и ЭКО, консультации гинеколога, терапевта, кардиолога, невропатолога, эндокринолога, аллерголога, иммунолога, генетика, психолога, физиотерапия, плазмаферез, обсерваторная 38. Счастливым может быть только здоровый. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
11: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
13: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
0: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о кино. На фестивале жанрового кино «Beyond» в Лос-Анджелесе прошла секретная премьера нового фильма М. Найта Шьямалана «Останься». Главные роли в мистической мелодраме исполнили Джейк Джилленхол и Фиби Дайневор. Сценарий «Останься» вместе со Шьямаланом сочинял писатель Николас Спаркс. Первые зрители назвали картину смешной, пугающей и романтичной, самым искренним проектом Шьямаланом, наиболее болезненной, уязвимой фильмом режиссера со времен «Знаков». «Останься» также сравнивает с головокружением Альфреда Хичкока и ставит идеальным компаньоном к «Шестому чувству». Блогеры выделяют экранную химию Джилленхола и Дайневор вдобавок к сенсационному саундтреку Джеймса Ньютона Ховарда. Netflix поделился новым кадром с окончания съемок сериала «Wednesday». Премьера ожидается в будущем году. В главной роли «Wednesday Addams» вернется Дженна Ортега. В актерском составе также заявлены Кэтрин Зета-Джонс, Ева Грин, Вайнона Райдер, Лина Хиди и другие. Одним из режиссеров выступил Тим Бёртон. В новых сериях «Wednesday» отправляется спасать свою подругу Энит от смертельной опасности. Первый сезон дебютировал на Netflix в 2022 году, второй в 2025.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
1: Бачит. В многообразии кухонь народов России есть блюдо, которое на первый взгляд напоминает обычные блины, но на деле оказывается куда более самобытным. Мордовские пачет – это толстые, пышные блины на дрожжевом тесте, которые традиционно готовят из смеси разных видов муки – пшеничной, пшеной, гречневой, иногда гороховой. Причем чаще всего используют именно сочетание, а не один вид муки, что придает блинам особый вкус и плотную текстуру. Название происходит из языков мордовских народов – мокши и эрзя, и связано с процессом выпекания. В отличие от привычных тонких блинов – пачет именно пекут. Густое тесто выкладывают на сковороду, и оно не растекается. Благодаря дрожжам они получаются высокими, мягкими и очень сытными, настолько, что сами по себе могут заменить полноценное блюдо. Подают их обычно с маслом, сметаной или начинками, хотя без дополнений пачет остается вполне самостоятельной едой. Исторически пачет имели не только гастрономическое, но и ритуальное значение. Еще в языческие времена их считали жертвенным хлебом, а позже они стали частью свадебных, поминальных и календарных обрядов. На традиционной мордовской свадьбе блинами угощали гостей и участников обряда, посвященного осмотру хозяйства будущей семьи жениха. Круглая форма символизировала солнце, а золотистый цвет – достаток и благополучие. Со временем пачет не утратили своего культурного значения. В Мордовии ими по-прежнему встречают почетных гостей не хлебом с солью, а именно блинами. Так, например, угощали актера Жерара Депардье во время его визита в Саранск. При этом традиция продолжает развиваться. Появились современные варианты вроде пачи-бургеров, блинов с зеленью, мясом или соусами, которые подают как уличную еду. Тем, кто захочет приготовить пача дома, потребуется пшено или пшеная мука. Молоко, яйца, сахар, соль, пшеничная мука и дрожжи. Основа рецепта – именно пшеная составляющая, которая отличает их от привычных русских блинов. Технология несложная, поэтому сегодня старинное блюдо вполне можно повторить и на современной кухне.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113 110 118 44, город Сыктывкар.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе? Как дела у мужа? Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен. Моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Куда срочно перенести рабочие чаты?
11: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
12: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
13: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В ленте.
16: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
17: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, улица 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
18: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
19: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско.
20: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
19: Я доволен.
21: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
7: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
8: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения. Деньги, количество призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
10: Алло, ну, как там с бизнесом?
11: Что? Вы кому звоните?
10: Твоему бизнесу звоню.
11: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
12: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
13: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
15: Вы слушаете радио Монте-Карло.
16: Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, северо-восточный ветер до 5 метров в секунду.

0: температура воздуха днем от 16 до 18 градусов тепла.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
2: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
4: Реклама.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет.
5: Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов. С 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
12: Без возрастных ограничений.
13: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
14: А у нас большой матрас. А у вас?
15: А у нас большой комод. Вот.
16: А у нас кровать и кресло. Кухня, гардероб совместно. Стол и стулья. Два дивана. Пуф, софа. Все идеально.
17: Как мы рады.
18: Как я рад.
19: А помог нам Мебельград.
20: Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
21: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: В Ростове 10 утра.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Доброе утро. Закон, регулирующий работу маркетплейсов, вступил в силу с сегодняшнего дня. Он устанавливает единые правовые основы работы цифровых платформ. Документ разработала Минэкономразвитие. Для потребителей ключевые изменения связаны с усилением безопасности. Теперь оператор платформы должен проверить всех партнеров через государственные информсистемы и только потом заключать договор. Также маркетплейсы должны проверять достоверность информации о товарах и услугах. Алгоритмы поисковой выдачи становятся прозрачнее, продавцы сами решают, участвовать ли им в акциях. Российский рынок акций начал октябрь без изменений. На старте торгов индекс Мосбиржи снизился всего на 0,01%, примерно до 2267 пунктов. Цены голубых фишек на площадке показывают смешанную динамику. На рынок продолжают влиять геополитические риски и экономические показатели. По данным Росстата, годовая инфляция замедлилась примерно до 6,2%. За последнюю неделю сентября бензин почти не изменился в цене, а дизельное топливо подешевело на 0,60%. Сегодня, 1 октября, дожди могут осложнить движение транспорта на трассе М4 Дон в Ростовской области. Госкомпания «Автодор» всегда напоминает, в непогоду водителям следует быть осторожными на дорогах. Нужно выбирать безопасную скорость движения, нельзя отвлекаться. По прогнозу синоптиков, умеренные дожди местами по региону должны пройти в первой половине дня. В администрации Ростова-на-Дону разъяснили, когда в городе планируют начать отопительный сезон. По словам заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, ключевым условием для запуска теплоснабжения является среднесуточная температура ниже плюс 8 градусов в течение 5 дней подряд. Сейчас в Донской столице похолодало. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки ночные температуры могут опуститься до плюс 5, плюс 7 градусов. Однако устойчивого похолодания пока не ожидается. Поэтому точной даты начала отопительного сезона на данный момент нет. Решения будут принимать, исходя из фактической погоды. Самыми взрослыми студентами вузов России оказались 74-летние учащиеся Иркутского и Тольяттинского госуниверситетов. В Ивановском госуниверситете обучается 79-летняя аспирантка. Она работает над диссертацией, сообщили РИА Новости в пресс-службе Миноборнауки. Всего в подведомственных вузах занимается более 150 человек в возрасте 60 лет и старше. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на четверг курс доллара составляет 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. В эти минуты в Ростове плюс 15 и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 3 балла оценивает дорожную ситуацию к этой минуте Яндекс.Карты в Ростове-на-Дону. На улицах города местами затруднения. Сложнее всего сейчас проехать по Вавилова, Шибалдаева, площади Народного ополчения, Шибалдаева, Стадионная, от 56-й армии до Комсомольской площади. Здесь вы потеряете более 25 минут. На проспекте Соколова от Варфоломеева до Красноармейской задержитесь на 5 минут. Столько же времени потратите на Всесоюзной от проезда под железной дорогой до Портовой. И придется немного задержаться на Нансена-Север от платформы Ростов-Товарная до площади Страны Советов. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Реклама. Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов. С 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
3: Без возрастных ограничений.
4: Начинается рассказ про ваш будущий матрас. Он удобен – это раз. Форму тела без труда принимает – это два. Для здоровья всей семьи идеален – это три. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять, в Дон Матрас скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о путешествиях. Россияне все чаще выбирают для поездок соседние регионы. Об этом РИА Новости рассказали представители туристической отрасли. В числе самых популярных направлений оказались Москва и Подмосковье, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область. Летом примерно каждое пятое бронирование отеля или жилья приходилось на поездку недалеко от места проживания. Эксперты связывают такую популярность с развитым транспортом и возможностью провести короткий отпуск без дальней дороги. Доминикану назвали самым дорогим направлением для пакетного отдыха россиян в этом году. Средняя стоимость тура туда составляет 417,5 тысяч рублей, ну а продолжительность 8 ночей. На втором месте оказались Мальдивы со средним чеком в 410 тысяч рублей, на третьем – Мексика, где пакетный тур в среднем стоит 393,5 тысячи рублей. Самым доступным направлением стала Белоруссия – около 70 тысяч рублей за тур. В России же средняя стоимость отдыха составила 74,5 тысячи рублей за 6 ночей. В число относительно недорогих направлений также вошли Абхазия и Армения.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. Персонаж композиции «Make the Knife», «Мэкки Нож», так же, как и текст песни, позаимствован из спектакля «Трехгрошовая опера» Бертольда Брехта, поставленного им на немецком языке. Существует не менее 8 вариантов перевода песни «Make the Knife» на английский язык. Один из них, ставший самым известным, озвучил в 1955 году великий Луи Армстронг.
0: Луи Армстронг. «Make the Knife».

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, северо-восточный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха днем от 16 до 18 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
8: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
7: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
8: Королева 1D.
9: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Ваше время стоит дорого. Хаммер Строй Групп берет под контроль весь сложный ремонт. От инженерных решений до идеальной отделки. Один ответственный подрядчик за результат без компромиссов. Строительство, дизайн, ремонт жилых и коммерческих объектов. Звоните 2-309-0190. Хаммер Строй Групп. Ваше пространство, наш стандарт качества.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Начинается рассказ про ваш будущий матрас. Он удобен, это раз. Форму тела без труда принимает, это два. Для здоровья всей семьи идеален, это три. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять. В Дон Матрас скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим об исследованиях. Оказывается, рассказы о неудачах делают человека более привлекательным в глазах окружающих. В эксперименте участвовали 4 добровольцев-спикеров и 136 испытуемых, которые оценивали выступления первых. Среди говоривших было 2 студентов с диагностированной социальной тревожностью и 2 без нее. Сначала участникам показывали только фотографию человека, затем видео, в котором он называл свое имя, возраст и рассказывал об увлечениях. На 3-м этапе добровольцы делились со зрителями счастливыми воспоминаниями школьного прошлого. На 4-м, наоборот, рассказывали о самых печальных событиях детства. Согласно результатам эксперимента, с каждым новым рассказом уровень симпатии к героям видео рос. Причем положительный эффект оказывали не только позитивные воспоминания, но и монологи о душевной боли. Более того, после грустных и тяжелых историй у оценивающих усилилось желание пообщаться с рассказчиком вживую. Что самое любопытное, уровень тревожности спикера не предопределял итоговую оценку. Зрителям было важнее, кто сидит по другую сторону экрана, а не его социальные навыки. По данным авторов, участники с высоким уровнем соцтревожности ставили более высокие оценки всем говорящим без исключения. То же самое происходило с теми, у кого была выражена потребность в аффилиации, то есть в близких и теплых социальных связях. Похоже, одинокие люди в принципе сильнее ценят любую попытку сближения и охотнее откликаются на нее. А вот экстраверсия и доброжелательность оценивающего почти не влияли на его суждения. Авторы связывают закономерность с так называемым эффектом ореола. Суть в том, что слушатели, которые сами нервничают при контакте с людьми, склонны проецировать эту потребность на рассказчика и оценивать его снисходительнее, независимо от сути сообщения.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Нэт Кинг Коул.
1: В 91 году в композицию «Unforgettable» в исполнении Нэта Кинга Коула был вмикширован голос его дочери, известной певицы Натали Коул. Дуэт Натали и Нэта Кинга получил сразу три Грэмми – «Песня года», «Запись года» и «Лучшее поп-исполнение».
2: Нэт Кинг Коул и Натали Коул. «Unforgettable».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, северо-восточный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха днем от 16 до 18 градусов тепла.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
5: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: Начинается рассказ про ваш будущий матрас. Он удобен, это раз. Форму тела без труда принимает, это два. Для здоровья всей семьи идеален, это три. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять. В Дон Матрас скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
2: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
3: Чтобы все ваши планы осуществить,
4: вам важно здоровье свое сохранить.
3: У вас впереди много новых побед.
4: Здоровье вам нужно еще на 100 лет.
3: Многопрофильная поликлиника «Глобус», Центр репродукции человека и ЭКО, консультации гинеколога, терапевта, кардиолога, невропатолога, эндокринолога, аллерголога, иммунолога, генетика, психолога, физиотерапия, плазмаферез, обсерваторная 38. Счастливым может быть только здоровый. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о людях. Пенсионерка из Китая сушила белье и по ошибке перерезала страховочный трос высотника. Высотник по фамилии Лю ремонтировал наружную стену дома, спускаясь на веревках с 30 этажа. Добравшись до площадки на втором этаже, мужчина обнаружил, что кто-то перерезал одну из рабочих веревок. Злоумышленницей оказалась жительница квартиры на втором этаже небоскреба. 80-летняя китаянка объяснила свой поступок тем, что не знала о работах на фасаде и хотела позаимствовать веревку для сушки белья. К счастью, Лю не пострадал, так как вовремя заметил повреждение троса и смог эвакуироваться. Он отнесся к проступку пенсионерки с пониманием и не стал обращаться в полицию. По словам Лю, возмездие за подобные шалости должны нести только здоровые молодые люди. Вскоре о произошедшем узнали представители управляющей компании. По их инициативе женщину обязали возместить Лю 400 юаней, это около 5000 рублей, стоимость перерезанной веревки. На этом официальная часть истории закончилась, а вот в соцсетях тем временем все только начиналось. Пользователи назвали поступок женщины покушением на убийство и возмутились тем, что возраст стал причиной не обращаться в полицию. Ярых критиков возмущает следующее. Участники подобных историй боятся веревок, жалуются на то, что она им мешает, но даже не задумывается, что на другом конце этой веревки висит человек.

0: Особо важные персоны. На радио Монте-Карло. Джин
1: Симмонс. Избитая фраза «внешность обманчива» редко оказывается настолько уместной, как в случае с Джином Симмонсом, одним из основателей рок-группы KISS, бас-гитаристом, вокалистом, актером и предпринимателем. Даже если имя не сразу всплывает в памяти, достаточно увидеть фотографию. Тяжелые сапоги на высокой платформе, кожа, металл, демонический грим и сценический псевдоним «The Demon». И за этим устрашающим обликом стоит совсем другая история. Джин Симмонс — единственный сын Флоренс Кляйн, женщины, пережившей Холокост. И эта часть его биографии куда важнее сценических эффектов. Он родился в Израиле под именем Хаим Виц. Когда ему было 8 лет, мать увезла его в Нью-Йорк начинать жизнь с нуля. Уже в Америке Хаим взял имя Джин и фамилию Кляйн, а позже — Симмонс. Он учился в бруклинской религиозной школе Тора Вадаас и с ранних лет отличался жесткой внутренней дисциплиной. Позже музыкант не раз говорил, что чувствовал особую ответственность перед матерью. Он не имел права добавлять боли человеку, которому и так выпало слишком многое. Этот семейный уклад проявлялся даже в мелочах. Симмонс вспоминал, как во время его первого большого интервью для журнала Rolling Stone в комнату вошла мама с сумками, полными еды. Она назвала сына и журналиста «голодными мальчиками» и настояла, чтобы разговор немедленно прервался ради обеда. Музыкой Симмонс начал заниматься еще подростком. Сменив несколько коллективов в начале 70-х, он познакомился с Полом Стэнли. Именно этот дуэт стал основой будущей KISS. Симмонс с самого начала мыслил шире, чем просто сценой. Он отвечал за стратегию, образ, коммерческую сторону группы. Его интересовала не только музыка, но и то, как рок-группа может стать брендом с мифологией, визуальным языком и собственной вселенной. Демонический образ был частью этой стратегии. Он пугал, провоцировал, притягивал и при этом резко контрастировал с реальным Симмонсом. В отличие от многих рок-звезд, он всегда подчеркивал свою трезвость мышления, строгий контроль над собой и неприятие саморазрушительных привычек, считая, что сцена не оправдывает потери человеческого достоинства. Со временем KISS превратились в глобальный феномен, а сам Симмонс — в символ прагматичного подхода к шоу-бизнесу. Он говорил, что рок-н-ролл может быть диким на сцене, но за кулисами требует холодного расчета. Сегодня Джин Симмонс живет в Беверли-Хиллз. У него двое взрослых детей. Он свободно говорит на английском, иврите, венгерском и немецком языках и неустанно продолжает учиться, осваивая все новое.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, в продолжении дня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, северо-восточный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 19 градусов тепла. Завтра синоптики обещают малооблачную погоду и плюс 16.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юси Дон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
4: Ростов-на-Дону.

0: символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
1: Без возрастных ограничений.
2: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Мама, папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
4: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
2: Начинается рассказ про ваш будущий матрас. Он удобен, это раз. Форму тела без труда принимает, это два. Для здоровья всей семьи идеален, это три. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять. В Дон Матрас скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
3: Ваше время стоит дорого. Хаммер Строй Групп берет под контроль весь сложный ремонт. От инженерных решений до идеальной отделки. Один ответственный подрядчик за результат без компромиссов. Строительство, дизайн, ремонт жилых и коммерческих объектов. Звоните 2-309-0190. Хаммер Строй Групп. Ваше пространство – наш стандарт качества.
0: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о знаменитости. В этом выпуске поговорим о том, что Шакира выступит в Бишкеке. Случаи об этом появились еще в начале сентября, а в Китае уже в начале сентября она достала октября попросила выйти на сцену в Бишкеке-арене. В соцсетях анонса пока не было, возможно, он появится позже. Шоу пройдет в рамках тура «Las Mujeres Yano Loran». Он уже стал самым успешным латино-туром в истории. Шакира собрала 421 миллион долларов и выступила перед 3,5 миллионов зрителей. В мае звезда выступила в Бразилии, собрав 2 миллиона человек на одном концерте. Исторический рекорд Леди Гаги побить ей не удалось, но вот обойти Мадонну все же она смогла. В 2026 году Шакира записала гимн для чемпионата мира по футболу «Дай, дай». Он стал очень популярным, трек набрал почти 500 миллионов прослушиваний на Spotify, а клип на YouTube посмотрели более 1 миллиард раз. «Дай, дай» Шакира записала вместе с нигерийским музыкантом Бёрна Бой, а соавтором песни выступил Эд Ширан. Артистка эту песню также исполнила в финале чемпионата мира по футболу, и «Дай, дай» держался на вершине мирового Spotify чарта даже после окончания турнира. 18 сентября Шакира и Малума представили совместный клип «Аква». Это не первый дуэт артистов. В 2016 году у них вышел сингл «Шантаж», ставший суперхитом. «Аква» тоже привлек внимание. У клипа 13 миллионов просмотров, а на Spotify трек прослушали уже 8 миллионов раз. «Аква» также попал в топ-20 испанского чарта и топ-10 хит-парада Колумбии, родины Шакиры и Малумы.
0: Радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Элвис Пресли. Песня «All Shook Up» была написана в 1957 году Отисом Блэквеллом в соавторстве с ее исполнителем Элвисом Пресли. Композиция попала на 352-е место списка 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone. Элвис Пресли.
2: «All Shook Up».

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.

0: Сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
1: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
4: ООО «РБВ», ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Полёцк, деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
2: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Город. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере Астория Гранде. Легендарный Суэцкий канал. Египетские пирамиды. Древний город Петра и Таин. Единственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: Voya Taishan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
11: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
12: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
13: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, в продолжении дня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, северо-восточный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 19 градусов тепла. Завтра синоптики обещают малооблачную погоду и плюс 16.
2: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Начинается рассказ про ваш будущий матрас. Он удобен, это раз. Форму тела без труда принимает, это два. Для здоровья всей семьи идеален, это три. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять, в Дон Матрас скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
2: Чтобы все ваши планы осуществить,
3: вам важно здоровье свое сохранить.
2: У вас впереди много новых побед.
3: Здоровье вам нужно еще на 100 лет.
2: Многопрофильная поликлиника «Глобус», Центр репродукции человека и ЭКО, консультации гинеколога, терапевта, кардиолога, невропатолога, эндокринолога, аллерголога, иммунолога, генетика, психолога, физиотерапия, плазмаферез, обсерваторная 38. Счастливым может быть только здоровый. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про искусственный интеллект. В Японии суд впервые защитил голос человека от копирования искусственным интеллектом. Иск подал известный актер озвучивания Кэндзиро Цуда. Он заявил, что в роликах TikTok искусственный голос имитировал его манеру речи. Экспертиза обнаружила высокое сходство. Автор роликов, по данным суда, зарабатывал на них около $5000 в месяц. При этом отдельных законов, регулирующих права человека на собственный голос, в Японии пока нет. Россияне стали чаще использовать искусственный интеллект для работы с изображениями. За полгода доля задач по созданию и редактированию медиаконтента вырос с 6 до 50%, говорится в исследовании маркетплейса нейросетей Chat. По их данным, особенно активно искусственный интеллект используют дизайнеры, продавцы на маркетплейсах и малый бизнес. С помощью нейросетей они создают изображения, карточки товаров и рекламные материалы. При этом большинство запросов к нейросетям связаны с работой, карьерой. Учебные задачи составляют менее 1%.

0: «Улицы мира» на радио Монте-Карло. Голливудский бульвар.
1: Одна из самых известных улиц Америки, Голливудский бульвар, ежегодно привлекает в Лос-Анджелес миллионы туристов. В 1985 году он даже был внесен в Национальный реестр исторических мест США. До начала 20 века улица носила имя Prospect Avenue, а в 1946 году, уже называясь Голливудским бульваром, получила прозвище Santa Claus Lane благодаря известному американскому исполнителю Джину Одри. И вот почему. Во время ежегодного рождественского парада музыкант проезжал по бульвару на лошади и услышал, как дети зовут Санта-Клауса. Вдохновленный всеобщей эйфорией, Одри написал песню «He Comes, Santa Claus». Большинство туристов приезжает на Голливудский бульвар, конечно же, для того, чтобы посетить всемирно известную Аллею Славы, в которой вложено более 2500 пятиконечных звезд с именами выдающихся музыкантов, актеров и прочих знаменитостей. Самая первая звезда была заложена здесь в 1960 году в честь актрисы Джоан Вудвард. На Голливудском бульваре отмечены и вымышленные персонажи. Например, напротив театра Манна расположена площадка, на которой можно увидеть вдавленные в бетон отпечатки ступней или кистей кинозвезд. Среди них есть и отпечаток лапок почти легендарного мультипликационного героя Скруджа Макдака. На фоне невысоких зданий бульвара выделяется роскошный отель Рузвельта, где останавливаются самые именитые гости Голливуда. Существует легенда, что в этом отеле живут привидения. Например, в зеркале вестибюля якобы появляется призрак Мэрилин Монро. А вот живых звезд можно встретить около театра Кодак, где они ежегодно собираются на церемонии вручения премии «Оскар».
0: Улицы мира.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
0: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере Астория Гранде. Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
4: Фантастика.
5: Бизнесу быть. Точка.Банк.
6: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на Точка.ком. 18+.
7: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатном проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
8: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
12: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
13: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
14: В этом весь ты.
13: В этом весь ты. Т-банк.
6: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
16: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
17: Вы слушаете радио

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. Великий джазовый трубач Луи Армстронг начал заниматься музыкой только благодаря случаю. Из-за глупой выходки, когда Луи ради баловства выстрелил из пистолета на улице, его задержали и отправили в негритянский приют для беспризорных детей. В колонии был духовой оркестр, куда и записался юный Луи и начал осваивать альтгорн. Армстронг часто говорил, что если бы не этот арест, не стать ему великим музыкантом.
0: Луи Армстронг.
2: Go down, Moses.

0: Реклама.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
5: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт...
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
10: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
11: Фантастика.
12: Бизнесу быть. Дочка Банк.
13: А у Дочка программа лояльности для клиентов ООО «Банк Дочка». Подробности на точка.ком 18+.
14: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
15: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Сидон. Нас рекомендуют друзья.
1: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
2: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
3: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
4: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
2: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
3: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
4: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Показания. Необходима консультация специалиста.
6: Ваше время стоит дорого. «Хаммер Строй Групп» берет под контроль весь сложный ремонт. От инженерных решений до идеальной отделки. Один ответственный подрядчик за результат без компромиссов. Строительство, дизайн, ремонт жилых и коммерческих объектов. Звоните 2-309-0190. «Хаммер Строй Групп». Ваше пространство – наш стандарт качества.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про общество. Разные виды капусты, болгарский перец, брусника, тыква и кисломолочные продукты считаются одними из наиболее полезных для поддержания иммунитета в октябре. Об этом журналистам РИА Новости рассказала главный внештатный диетолог Минздрава Приморья, доцент Института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета Ольга Емилова. По словам специалиста, осенью выбор свежих овощей и фруктов постепенно сокращается, поэтому стоит обратить внимание на капусту – белокочанную, краснокочанную, брюссельскую, цветную и брокколи. Эти продукты являются источниками витамина С. Также высоким содержанием аскорбиновой кислоты отличается болгарский перец, сезон которого продолжается в октябре. Емилова отметила, что в этот период также сохраняются сезон клюквы, брусники, облепихи и шиповника. Эти ягоды содержат полифенолы и витамин С. Кроме того, в рацион рекомендуется включать свеклу, морковь и тыкву как источники каротиноидов. Для поддержания полезной микрофлоры кишечника диетолог посоветовала употреблять кисломолочные продукты и квашеную капусту.
2: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Теннесси Эрни Форд.
1: Композиция «Sixteen Tones» была записана Теннесси Эрни Фордом в 1955 году. Вышла песня на второй, менее престижной стороне его сингла «You don't have to be a baby to cry». Звукозаписывающая компания певца больших ставок на «Sixteen Tones» не делала, а зря. Трек попал на вершину национального хит-парада, став главной песней в США. Кроме того, американские шахтеры, главные герои «Sixteen Tones», стали считать песню своим личным гимном.
0: Теннесси Эрни Форд, «Sixteen Tones».
2: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You

0: to the company store.
1: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: «Вое Тайшан» – флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. «Вое Тайшан». Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voe.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
5: Теперь

0: за 0 рублей. Бизнес.Точка.банк.
1: АО.ООО.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
5: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня вечером будет облачно и до плюс 17. Завтра в городе ясная погода, в утренние часы плюс 12, днем до 16 градусов тепла. Ветер северный 6 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет?
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов. С 1 по 4 октября. Парк Витя Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
10: Без возрастных ограничений.
11: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
12: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 5 часов вечера.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Налоговикам собрались дать право блокировать карточки товаров на маркетплейсах. ФНС передаст маркетплейсам функцию налогового контроля за продавцами и сможет блокировать карточки товаров в случае неуплаты последними налогов. Это следует из проекта поправок в налоговый кодекс. Сообщения о выявлении риска блокировки будут появляться в личном кабинете партнера на платформе, после чего у того будет месяц на то, чтобы представить документы, опровергающие подозрения о правонарушении. Осенняя призывная кампания в Ростовской области стартовала и продлится с 1 октября по 31 декабря. В ходе нее на срочную службу планируют призвать около 4500 жителей региона. Сейчас повестки направляют в двух форматах – письменном виде и в электронном, через платформу госуслуги. Как сообщил в ходе пресс-конференции военный комиссар Ростовской области, полковник Игорь Югоров, в перспективе не исключена возможность использовать и другие каналы доставки, в том числе мессенджеры. Ростовский водоканал заплатит свыше 200,5 миллионов рублей за негативное воздействие на окружающую среду в 2024 году. Такое решение принял областной арбитражный суд по иску Роспотребнадзора. Еще почти 2 миллиона рублей предприятие должно будет перечислить в федеральный бюджет в качестве оплаты госпошлины. Решение пока не вступило в законную силу, его можно будет обжаловать в течение месяца. Сегодня ростовская телебашня засияет праздничной подсветкой в честь 95-й годовщины начала регулярного телевизионного вещания в стране. Стальную вышку украсят цветные полосы в форме радиоволна. На фасаде появится изображение телевизора с поздравительной бегущей строкой. Иллюминация будет работать с 8 вечера до 11. К акции присоединятся мачты Астрахани, Самары, Воронежа, Уфы, Твери и других городов. Названа стоимость самых дорогих и самых дешевых авиабилетов в сентябре. Среди международных авиабилетов самым дорогим стал билет из Москвы в Цюрих – 860 тысяч рублей. Дешевле всего обойдется перелет из Москвы в Минск – 2452 рубля. В России самым дорогим оказался полет из Владивостока в Москву – 402 тысячи рублей, самым дешевым из Москвы в Питер – 957 рублей. По данным Центробанка России, курс доллара – 83 рубля 56 копеек, евро – 94 рубля 88 копеек. В Ростове пасмурно, плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем малооблачно и до 16 тепла. Это все к этой минуте. О развитии событий ровно через час.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карта показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается в 4 балла. Основные затруднения проезда на проспекте Ленина от автомобильного переулка до проспекта Михаила Нагибина простоите не менее 15 минут. Задержитесь и на Мировича, Данченко от Ларина до площади второй пятилетки, на Вятская, Чербакова до 50-летия Росельмаша. Также постоять придется на проспекте Королева от автоцентра до Вавилова и троллейбусной от Российской улицы до Страны Советов. Перегружены Ворошиловский проспект в сторону моста и к площади Гагарина, а также проспект Михаила Нагибина, направление Северного. Желаем вам хорошего пути.
2: Реклама. Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Витя Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
7: Без возрастных ограничений.
8: Начинается рассказ про ваш будущий матрас. Он удобен – это раз. Форму тела без труда принимает – это два. Для здоровья всей семьи идеален. Это три. Чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять. В Дон Матрас скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
9: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
10: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
11: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Это выпуск про кино. Студия Focus Features, Universal и Blumhouse выпустят следующий фильм режиссера Кари Баркера 7 мая следующего года. Картина будет называться «Все, кроме призраков». В центре сюжета окажется группа самозванцев, выдающих себя за исследователей паранормальных явлений. Все меняется, когда мошенники сталкиваются с реальной потусторонней сущностью. Сценарий Баркер писал вместе с Купером Томлинсоном. Оба также сыграют в картине. Актерский состав дополнили Айрон Пол, Брайс Даллас Ховард и Вайолет МакГроу. Выйдут ли призраки в России, неизвестно. «Обсессия» была дебютным фильмом Баркера. Вышедший в мае этого года проект превратился в настоящий кассовый феномен. Лента собрала в мире 518 миллионов долларов при производственном бюджете в 750 тысяч долларов. Норвежский режиссер Йоахим Ренинг снимет хоррор-систему. Ренинг сам напишет сценарий картины и выступит ее постановщиком. Проект разработает студия Spooky Pictures и Imagination Studios, известные по Хокуму Дэймона Маккарти, компании Кейси Аффлека и освобождению Гая Натива. Сюжет фильма, актерский состав проекта держится в секрете. Съемки фильма уже стартовали в Лондоне.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло». Уха с крабом. Уха дальневосточная с камчатским крабом – не просто суп, а символ рыбацкого промысла и традиций и часть культурного наследия региона. В основе всей дальневосточной кухни – традиции коренных народов и переселенцев со всего мира. Главная особенность – разнообразие морепродуктов – крабов, гребешков, трепанга, различных видов рыбы. Камчатский краб занимает в этом ряду особое место. Его мясо ценят за нежную текстуру, легкую сладость и насыщенный вкус, который не требует сложных дополнений. При этом сама уха – одно из самых древних блюд русской кухни. Когда-то этим словом называли почти любые наваристые отвары, но со временем оно закрепилось именно за рыбным супом. Уже в средневековых источниках встречаются упоминания ухи, а к 17 веку она заняла место и на царском столе, обретая все более изысканные формы. Дальневосточную уху обычно готовят из свежей рыбы, добавляя в нее местные травы, специи и коренья. Рецепт же ухи с крабом так же прост, как и с рыбой. Нужен краб, пара картофелин, 1-2 репчатых луковицы, зелень, лавровый лист и черный перец горошком. В общем, приготовить уху с камчатским крабом несложно. Главное только где-то найти камчатского краба. Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
1: Спонсор программы ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
5: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс 360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
6: ООО Яндекс 360 для бизнеса. УГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
7: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Новая осенняя коллекция уже в магазинах Рандеву. Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. Мазон Давид, Танданс, Люмик, Дизель, Аш и Лав Маскина. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
12: Куда срочно перенести рабочие чаты?
13: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
14: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
15: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
16: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
17: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
18: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
19: Фантастика.
20: Бизнесу быть. Точка Банк.
21: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат «Ньюриксан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюриксан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюриксан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
8: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции с 21 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
9: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
10: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
11: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
12: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
13: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
14: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня вечером будет облачно и до плюс 17. Завтра в городе ясная погода в утренние часы, плюс 12, днем до 16 градусов тепла. Ветер северный 6 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юси Дон».
3: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
5: Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк, смени кровать. В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
7: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Дизайнерская мебель по Сижу. Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум.

0: Ростове 6 часов вечера.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев продолжает обсуждать с американской стороной экономическое сотрудничество, докладывает Владимиру Путину о своих контактах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, совместные проекты в разных сферах были бы выгодны обеим странам. Ранее Дмитриев встречался с американскими чиновниками и обсуждал в том числе урегулирование украинского конфликта и сотрудничество в энергетике. В Ростовской области внедряют новые способы оплаты проезда. Об этом сообщили правительство региона. На форуме «Транспортная реформа. Новые возможности» в Сочи министр транспорта области Алена Беликова рассказала о развитии системы. Помимо привычных способов, появился универсальный платежный код, удобный вариант оплаты, похожий на QR-код. По словам Беликовой, цифровизация нужна прежде всего для удобства пассажиров. Она также подчеркнула важность единых федеральных стандартов транспортных данных. Это позволит регионам создавать интегрированные цифровые платформы, связывая информацию о маршрутах, транспорте, оплате и льготах в единый контур. Российский Красный Крест и Ростовское отделение правительства Донского региона подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Подписи поставили представитель РКК Павел Савчук, глава отделения Вероника Ященко и губернатор области Юрий Слюсарь. Как сообщает пресс-служба главы Дона, соглашение фиксирует долгосрочное взаимодействие по ряду направлений. Расширение гуманитарной и адресной помощи людям в трудной ситуации, социальных услуг, а также программ поддержки детей и пожилых. Ежегодный всероссийский диктант по искусственному интеллекту предложили проводить для россиян всех возрастов. С такой инициативой выступил ректор РТУ МИРЭМ Станислав Худж. По его словам, участники могли бы проверить, насколько хорошо умеет оценивать ответы нейросетей, находить ошибки, проверять факты и распознавать мошеннические сценарии. Результаты диктанта предлагают использовать для оценки общей нейрограмотности россиян, а затем учитывать при разработке образовательных программ. По данным Центробанка России, курс доллара 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. В Ростове пасмурно, плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем ясно, плюс 16. Это все к этой минуте. Мы следим за развитием событий.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карты показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты изменилась и уже 6 баллов. Движение затруднено на Панфиловцев. От АЗС до Антипровского переулка простоите не менее 25 минут. На проспекте Шолохова задержитесь от Верхненольной улицы до Октябрьской площади. На проспекте Соколова от площади Гагарина до Большой Садовой и на Нансена от платформы Ростов-Товарная до Пановой. Также постоять придется на Театральном проспекте от Красноармейска до площади Химиков. Ну а перегруженная Большая Садовая в сторону ЖД вокзала и к Театральному площади, а также Ворошиловский проспект в обе стороны. Желаю вам хорошего пути.
2: Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
4: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
6: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про общество. Регулярное употребление какао, темного шоколада помогает снизить депрессивные симптомы. Об этом ТАСС рассказала диетолог-эндокринолог Дарья Подчиненова. Кроме того, врач напомнила о пользе теобрамина в какао, а также магния, необходимого для адекватной работы нервной и мышечной системы. Помимо этого, сам ритуал употребления напитка ассоциируется с уютом и заботой. Ранее психолог Юлия Королева раскрыла секрет идеального рациона во время осенней хандры. Хандра, как правило, проходит в течение 2 недель. Чтобы облегчить это состояние, Королева советует ежедневно гулять днем не менее 30 минут. Светлое время суток. Спать не меньше 7 часов в темной комнате и добавить рацион рыбу, яйца, орехи и темный шоколад. Врач-психиатр, психотерапевт, судебный эксперт Антон Шестаков рассказал, как развивается зависимость от покупок на маркетплейсах. По словам доктора, зависимость от маркетплейсов основана на 3 составляющих. Первая из них он назвал биохимию мозга. Мозг радуется не покупке, он радуется ожиданию. Пик активности приходится на секунду до нажатия кнопки «Оформить заказ». А когда коробка уже у вас в руках, внутри почти тихо, отметил Шестаков. И уточнил, что из-за этого человек начинает заказывать все больше и больше. У зависимости есть и психологические причины, добавил врач. По его словам, для многих людей покупка становится способом снять тревогу, скуку или усталость, хотя и не помогает решить причину этих проблем. Кроме того, зависимость от маркетплейсов может возникать из-за установок вроде «я это заслужил». При этом психиатр заверил, что считать онлайн-покупки абсолютным злом было бы неправильным. Польза сохраняется при 3 условиях. Покупка задумана заранее, а не родилась в ленте. Сумма определена до входа в приложение. Вещь потом действительно используется.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Бронислава Нижинская. Фамилия Нижинский прежде всего ассоциируется с Вацлавом, гениальным танцовщиком и легендой русских сезонов. Однако в этой семье была еще одна выдающаяся фигура – его младшая сестра Бронислава Нижинская. Долгое время она оставалась в тени брата, хотя именно ей суждено было стать одним из реформаторов хореографии 20 века. Бронислава родилась в Минске в семье артистов балета. В 1902 году она поступила в Императорское театральное училище в Петербурге, где уже учился Вацлав. Для классической балерины ее внешность считалась не вполне канонической. Зато Нижинская брала другим, невероятным трудолюбием, пластичностью, силой и выразительностью. Она не просто танцевала, она словно исследовала, на что вообще способно тело в движении. После училища ее приняли в Мариинский театр. Но в 1911 году, когда Вацлава Нижинского со скандалом уволили из-за неприличного костюма в Жизели, Бронислава без колебаний ушла вслед за братом. Затем были русские сезоны Сергея Дягилева в Париже, Киев, преподавание и собственная школа движений. Именно там Нижинская начала формулировать свой взгляд на балет. Классическую школу нельзя разрушать, но она должна развиваться, впитывая новые идеи, ритмы и формы. Среди ее учеников был Серж Лефарь, будущий премьер Дягилевской труппы и руководитель балета Парижской оперы. В 1921 году Нижинская эмигрировала и вернулась к Дягилеву уже как хореограф. В его легендарной труппе она стала первой и единственной женщиной-балетмейстером. Для русских сезонов она поставила «Свадебку» на музыку Игоря Стравинского. Этот балет создал ей репутацию реформатора. В этой работе не было привычной балетной легкости ради красоты. Движение стало жестким, ритмичным и почти архитектурным. Нижинская умела слышать время. В ее «Голубом экспрессе» сошлись главные имена эпохи. Жан Кокто, Дариус Мийо, Пабло Пикассо и Коко Шанель. Балет превращался у нее не просто в спектакль, а в современное высказывание о моде, обществе, скорости жизни и новых людях 1920-х. Позже она работала в Парижской опере, Буэнос-Айресе, в труппе Иды Рубинштейн, создала собственную балетную компанию, а в 1938 году переехала в США, где открыла школу и продолжила преподавать. Как педагог Нижинская дала старт карьере целой плеяды артистов Европы и Америки. В 1960-е годы ее балеты начали возвращаться на сцену. Хореограф Фредерик Аштон пригласил Нижинскую в Лондон восстанавливать ее постановки для королевского балета. Благодаря этому ее наследие не растворилось в истории. Бронислава Нижинская прожила жизнь художника, который не ломал традицию, а заставлял ее двигаться дальше. И если Вацлав Нижинский стал символом гениального танцовщика, то Бронислава осталась в истории как человек, расширивший сам язык балета.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
5: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра.
1: 13 мая 2008 года в Нью-Йорке, Лас-Вегасе и Нью-Джерси поступила в продажу новая почтовая марка с портретом Синатры. Выпуск марки был приурочен к десятилетию со дня смерти великого певца. На торжественной церемонии по случаю выпуска на Манхэттене присутствовали дети Фрэнка Синатры, его друзья, родственники и почитатели его творчества.
0: Фрэнк Синатра. Fly me to the moon. Fly me.

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня вечером будет облачно и до плюс 17. Завтра в городе ясная погода, в утренние часы плюс 12, днем до 16 градусов тепла. Ветер северный 6 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет?
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСК 10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Ваша фантазия безгранична. Но мы попробовали к ней приблизиться.
10: Торговый центр «Интерио». Изящно. Мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
9: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
10: Королева 1D.
11: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
12: Без возрастных ограничений.
13: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
14: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
15: Ваше время стоит дорого. Хаммер Строй Групп берет под контроль весь сложный ремонт. От инженерных решений до идеальной отделки. Один ответственный подрядчик за результат без компромиссов. Строительство, дизайн, ремонт жилых и коммерческих объектов. Звоните 2-309-0190. Хаммер Строй Групп. Ваше пространство – наш стандарт качества.
16: Телефон рекламной службы 333-21-60.

0: Ростове 7 часов вечера.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Правительство по поручению Владимира Путина занимается поиском альтернативных путей транспортировки российского зерна. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, сейчас вывоз осложнен ситуацией в Черном море, которую он назвал малопригодным для безопасного судоходства и связал это с действиями Киева. При этом Песков подчеркнул, что Россия продолжает поставлять зерно на мировой рынок. Ранее сообщалось, что Турция также считает безопасность судоходства в Черном море важной частью предотвращения дальнейшей эскалации. По данным синоптиков, ночью и утром 2, 3, 4, 5 октября местами по Ростовской области ожидаются заморозки. Температура в воздухе на поверхности почвы может опуститься до минус 3. Синоптики распространили экстренное предупреждение. Заморозки прогнозируются в ночные и утренние часы в течение нескольких дней. Специалисты рекомендуют учитывать эти погодные условия, особенно тем, кто занимается сельским хозяйством или выращивает растения на открытом грунте. В Ростовской области на разработку проектной документации для строительства западного обхода Новочеркасска из областного бюджета заложено 51,5 миллиона рублей. Итоги конкурса по выбору подрядчика Министерство транспорта региона планирует подвести 21 октября. Завершить все проектные работы до конца декабря следующего года. Информация о закупке опубликована на официальном портале госзакупок. Согласно техзаданию, протяженность будущего объекта составит около 8 километров. Трасса начнется на 2-м километре региональной автомобильной дороги в Аксайском районе и завершится в точке пересечения с улицы Машиностроителей в Новочеркасске. Однако эти параметры могут быть скорректированы. Будущая трасса свяжет выезд на станицу Грушевскую с улицы Машиностроителей. Главная цель строительства – вывести транзитный транспорт за пределы города и снять колоссальную нагрузку с единственного в Новочеркасске моста. Миноборнауки сократила список школьных олимпиад, победители и призеры которых могут получить льготы при поступлении в вузы. В новом учебном году в перечне останется 60 состязаний вместо прежних 83. В зависимости от правил конкретного вуза, результаты таких олимпиад могут дать дополнительные баллы или право поступить без вступительных испытаний. При этом условия для победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников не меняются. Они по-прежнему могут поступать на бюджет без экзаменов, если на ЕГЭ набрали необходимые минимальные баллы. По данным Центробанка России, курс доллара 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. В Ростове пасмурно, 16 тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем завтра малооблачно и плюс 16. Это все к этой минуте. Мы следим за развитием событий.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карты показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону изменилась. Уже 5 баллов. Движение плотное. Проспект Шолохова от Верхней Нульной улицы до Октябрьской площади задержит вас на 20 минут. И Вятская, Чербакова до Днепровского переулка. Стоит проспект Королева от автоцентра до улицы Вавилова, Ворошиловский от Пушкинской до площади Гагарина. Ну а перегружены в эти минуты Ворошиловский в сторону моста и к площади Гагарина, а также Большая Садовая в сторону Театральной площади. Желаем вам хорошего пути.
2: Реклама. Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов. С 1 по 4 октября. Парк Витя Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
3: Без возрастных ограничений.
4: Начинается рассказ про ваш будущий матрас. Он удобен – это раз. Форму тела без труда принимает – это два. Для здоровья всей семьи идеален – это три. Что чтобы сладко засыпать и здоровье укреплять. В Дон Матрас скорее езжайте. Здесь умеют помогать. Адрес, чтобы не искать, Мечникова, 75. Скидки до 25%.
5: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
6: Чтобы все ваши планы осуществить,
7: вам важно здоровье свое сохранить.
6: У вас впереди много новых побед.
7: Здоровье вам нужно еще на 100 лет.
6: Многопрофильная поликлиника «Глобус», Центр репродукции человека и ЭКО, консультации гинеколога, терапевта, кардиолога, невропатолога, эндокринолога, аллерголога, иммунолога, генетика, психолога, физиотерапия, плазмаферез, обсерваторная 38. Счастливым может быть только здоровый. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Высота ремстрой. Продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
9: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
10: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про туризм. Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция перестали признавать российские пятилетние загранпаспорта без биометрии. Об этом сообщает РБК. С 1 октября такие документы не принимают уже 15 стран Шенгенской зоны. Для поездок туда россиянам потребуется 10-летний биометрический загранпаспорт. При этом в странах Бенилюкса ранее выданные визы, вклеенные в 5-летние паспорта, разрешили использовать до конца декабря. Еще 14 стран Шенгена пока продолжают принимать российские небиометрические паспорта. Среди них Италия, Испания, Греция, Португалия и Швейцария. Перед поездкой туристам рекомендуют заранее проверять требования конкретной страны, поскольку правила постепенно меняются. Спрос на отдых в Анапе вырос на 50% по сравнению с прошлым годом. За минувшие 9 месяцев курорт посетили примерно 3,5 миллиона туристов. Ожидается, что до конца года показатель превысит отметку 4 миллиона. Несмотря на такой рост, Анапе не удастся вернуться к результатам 2024 года. Тогда город принял свыше 5 миллионов гостей.

слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе? Как дела у мужа? Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен – моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Алло, ну, как там с бизнесом?
8: Что? Вы кому звоните?
7: Твоему бизнесу звоню.
8: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс 360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
12: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, улица 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
13: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
14: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
15: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
16: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 13+.
17: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
18: Элвис Пресли. Композиция «It's Now or Never» была записана Элвисом Пресли в 60-м году. На создание песни «It's Now or Never» Элвиса Пресли вдохновила работа Тони Мартина «There's No Tomorrow». А в качестве мотива за основу была взята итальянская, известная всем мелодия «O Sole Mio». Элвис Пресли. «It's Now or Never».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня вечером будет облачно и до плюс 17. Завтра в городе ясная погода, в утренние часы плюс 12, днем до 16 градусов тепла. Ветер северный 6 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон». Нас рекомендуют друзья.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
10: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
9: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
11: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
4: Заезжай сегодня.
5: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про искусство. Работы Поля Гогена, Винсента Ван Гога, Поля Сезанна, Клода Мане, а также Эдгара Дега, Пьюра Агюста Ренуара выставят на торги в Сотсбридж в Нью-Йорке. Всего аукционный дом продаст 12 картин из собрания Нелли Ариетте де Блакер общей стоимостью более 450 миллионов долларов. Самой дорогой работой станет картина Ван Гога «Цветущий каштан», которую оценивают в 180 миллионов долларов. Художник написал ее в мае 1890 года, за несколько недель до смерти. Еще один лот «Орликен» Поля Сезанна был оценен в 150 миллионов долларов. На торги также попадут произведения художников Писар, Альфреда Сисле, Андре де Рена и Морриса де Вламенко. Коллекция более 50 лет находилась в частных руках. Бывший директор отдела импрессионизма и современного искусства Сазбис Филипп Хук рассказал, что о собрании десятилетиями ходили легенды, поскольку его почти не показывали публике. О коллекции говорили шепотом, держали в секрете от публики, и она приобрела почти мифический статус в мире искусства, утверждает Хук. Это одна из последних великих частных коллекций импрессионизма и постимпрессионизма, сформированная в то время, когда основные работы великих мастеров еще были доступны. Перед продажей все 12 произведений покажут в Лондоне, Тайбе, Гонконге и Париже. Аукцион пройдет 18 ноября в Нью-Йорке.

0: Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Котики, природные. Антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: приготовить.
1: Бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
4: Он мой номер один, моя половина.
5: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
6: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
7: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
10: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
11: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
12: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
13: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
14: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.
15: Джеймс Браун. I got you. I feel good.

0: Реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03 21 0+.

0: Вкусвилл приготовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. Мазон Давид, Танданс, Люмик, Дизель, Аш и Лав Маскина. «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 миллионов 499 тысяч. Рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
8: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
9: ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоц, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
10: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
11: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
12: Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня вечером будет облачно и до плюс 17. Завтра в городе ясная погода, в утренние часы плюс 12, днем до 16 градусов тепла. Ветер северный 6 метров в секунду.
2: Вы слушаете радио Монте-Карло.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 9 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло.

I'm gonna go.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про кино. Третья часть комедии «Мачо Ботан» появится в кинотеатрах 10 декабря следующего года, а приключенческий фильм «Остров сокровищ» Ридли Скотта месяцем раньше 11 ноября. Джона Хилл, Ченнинг Татум, Айс Кьюб ведут переговоры о возвращении к своим ролям «Мачо Ботане 3». Фильм снимет Родни Ротман, один из режиссеров мультфильма «Человек-паук через вселенные». Он также написал сценарий вместе с Хиллом и Меган Малой. В основу триквела ляжет неиспользованный сценарий десятилетней давности. Ченнинг Татум называл его одним из лучших сценариев, которые он когда-либо читал. Фил Уорд и Крис Миллер, снявшие первые две части, в 2012 и 2014 годах выступят продюсерами продолжения. «Остров сокровищ» станет новой экранизацией приключенческого романа Роберта Льюиса Стивенсона. Сценарием занимается Джек Торн, соавтор «Переходного возраста» и лауреат премии Эмми. Sony назначила дату еще двух премьер. Триллер Рошана Сетхи «Хирург» с Мишель Е выйдет 2 апреля следующего года. Актриса играет опытного врача, которого похищают и заставляют оперировать загадочного пациента. Комедия о взрослении Нарс с Майсоном Темзом появится в кинотеатре 20 августа следующего года. Она станет режиссерским дебютом Джона Филлипса, сценариста «Без обид» и «Дедушки легкого поведения». Подробности сюжета пока не раскрывают. Кроме того, студия перенесла две премьеры. «Гранд Кэр» режиссера «Годзилла минус один» Такаси Ямадзаки выйдет 14 января 2028 года вместо 18 февраля. Экранизацию серии видеоигр «Хелдиверс» отложили с 10 ноября следующего года до 9 июня 2028.
2: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
5: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
6: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
8: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк. 0+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, и скажу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. Мазон Давид, Танданс, Люмик, Дизель, Аш и Лав Маскина. «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
8: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
9: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
10: Армани, Версаче, Прада, Гуччи. Узнайте подлинную историю всемирно известных брендов фэшн-индустрии в фильме «Сделано в Милане. История Армани и итальянской моды». Смотрите в кинотеатрах с 1 октября. 16+.
11: Радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
3: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: Армани, Версаче, Прада, Гуччи. Узнайте подлинную историю всемирно известных брендов фэшн-индустрии в фильме «Сделано в Милане. История Армани и итальянской моды». Смотрите в кинотеатрах с 1 октября. 16+. Страсть. Ложь. Опасная тайна. И человек, который готов зайти слишком далеко.
4: Чтобы помочь людям, их иногда приходится обманывать.
0: Психологический триллер «Доктор Глаз» в кинотеатрах с 1 октября. 18+.
5: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем гантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок.
6: Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
0: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.
7: Луи Армстронг и Элла Фицджеральд. They can't take that away from me. Автором композиции They can't take that away from me стал знаменитый композитор Джордж Гершвин. Он сочинил эту песню специально для фильма 1937 года «Давайте потанцуем», в котором ее исполнили Фред Астер и Джинджер Роджерс. Несмотря на то, что критики разгромили фильм, а сам Гершвин остался очень недоволен тем, как его песня прозвучала в ленте, благодаря Астеру и Роджерс и фильм, и песня получили широкую известность. Позднее «They Can't Take That Away From Me» была номинирована на «Оскар», став единственным произведением Гершвина, получившим престижную номинацию. Луи Армстронг и Элла Фицджеральд. «They Can't Take That Away From Me»

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103,2

0: Реклама.
1: Мама, папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама. Армани, Версаче, Прада, Гуччи. Узнайте подлинную историю всемирно известных брендов фэшн-индустрии в фильме «Сделано в Милане. История Армани и итальянской моды». Смотрите в кинотеатрах с 1 октября. 16+.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
0: Страсть. Ложь. Опасная тайна и человек, который готов зайти слишком далеко.
3: Чтобы помочь людям, их иногда приходится обманывать.
0: Психологический триллер «Доктор Глаз» в кинотеатрах с 1 октября. 18+.
4: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений.
5: Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустируют Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем гантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок.
4: Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
6: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
7: Любимая, там дождь. Возьми такси.
6: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
8: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
9: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Вы слушаете радио «Монте-Карло».
11: «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Ив Монтан.
1: Композиция «Sous les de Paris» была написана для одноименного фильма Жульена Дювивье. В картине показывается один день из жизни нескольких парижан, чьи судьбы в какой-то момент пересекаются. Песня стала необычайно популярной и получила мировую известность благодаря таким исполнителям, как Ив Монтан, Эдит Пиаф, Жульетта Греко, Жаклин Франсуа.
0: Ив Монтан. «Sous les de Paris».

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Страсть. Ложь. Опасная тайна. И человек, который готов зайти слишком далеко.
6: Чтобы помочь людям, их иногда приходится обманывать.
5: Психологический триллер «Доктор Глаз» в кинотеатрах с 1 октября. 18+.
7: Радио Монте-Карло представляет. С 21 по 23 октября в Красноярске пройдет международный форум «Россия. Спортивная держава». Главное деловое событие года для спортивной отрасли. 3 дня в центре внимания развития международного сотрудничества, профессиональный и массовый спорт, новые идеи и решения. Форум проходит при поддержке правительства и Минспорта России. Оператор фонд «Росконгресс». 18+.
8: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений.
9: Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок.
8: Discovery. Эксперт в путешествии. Продажи с 1 октября. 16+.
10: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк, смени кровать. В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: 2 и 3 октября в Геленджике пройдет «Бархатный уикенд», новый маршрут в музее вина, праздничный парад, вечеринка под открытым небом. Хедлайнер Андрей Катиков. 2 и 3 октября. Винный город Белый мыс. Подробности на сайте Wine.ru. Геленджик. Туристическая 25.
2: 18+. Вход свободный. ООО «Майс». ОГРН 125-23-00-162-64. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: 2 и 3 октября в Геленджике пройдет «Бархатный уикенд». Новый маршрут в музее вина. Праздничный парад. Вечеринка под открытым небом. Хедлайнер Андрей Катиков. 2 и 3 октября. Винный город Белый мыс. Подробности на сайте Wine.ru. Геленджик. Туристическая 25.
2: 18+. Вход свободный. ООО «Марис». ОГРН 125-23-00-162-64. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: 2 и 3 октября в Геленджике пройдет «Бархатный уикенд». Новый маршрут в музее вина. Праздничный парад. Вечеринка под открытым небом. Хедлайнер Андрей Катиков. 2 и 3 октября. Винный город Белый мыс. Подробности на сайте Wine.ru. Геленджик. Туристическая 25.
2: 18+. Вход свободный. ООО «Марис». ОГРН 125-23-00-162-64. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2610120. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».